Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Ангел освобождает Петра из темницы. Царь Ирод, желая завоевать популярность среди иудеев, сблизился с первосвященниками и иудейской знатью. Очень скоро он понял, как они ненавидели тех, кто верил, что Иисус – посланный Богом Спаситель. Чтобы угодить первосвященникам и знати, Ирод начал преследовать апостолов. Вначале по его приказу был убит Иаков Заведеев, брат Иоанна. Видя, что его злодеяние угодно первосвященникам и их единомышленникам, Ирод приказал схватить и заключить в темницу Петра. Нельзя было допустить, чтобы Петр погиб. Все верующие ежедневно усердно молились об освобождении Петра. Но дни шли, а Петр все еще был в заключении. Наконец наступила ночь, после которой Ирод намеревался расправиться с Петром. Верующие Иерусалимской церкви собрались с вечера в доме Марии, матери Иоанна Марка, чтобы всю ночь молиться. Наступила полночь. Апостол Петр спал между двумя воинами, скованный двойной цепью. У дверей темницы стояла стража. Вдруг яркий свет озарил темницу, и явился ангел Господень. Он разбудил Петра и сказал: «Вставай скорее!» Петр встал, и цепи упали с его рук. «Надень сандалии и оденься! Повяжи пояс и следуй за мной!» — повелел ангел, и они покинули темницу. Они прошли мимо первой и второй стражи и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота распахнулись перед ними сами собой. Ангел и Петр вышли на улицу, и, пройдя немного, ангел исчез. Пока ангел был рядом, Петр думал, что видит сон, но, убедившись, что стоит на городской улице, понял, что не грезит, и сказал: «Теперь воистину вижу, что Господь послал ангела своего и спас меня от руки Ирода и тех, кто хотел убить меня». Петр сразу направился в дом Марии, где за него молилась вся церковь. Он постучал в ворота. На стук вышла служанка по имени Рода. «Кто там?» — спросила она, и, узнав голос Петра, от радости не открыла ворот, а бросилась обратно в дом с этой новостью. «Петр здесь! Петр у ворот!» Служанки не поверили. «В своем ли ты уме?» — сказали ей. Но когда она стала настаивать на своем, они решили: «Это должно быть его ангел». Тем временем Петр стоял у ворот и стучал. Отворив ворота, верующие к своему безграничному удивлению действительно увидели Петра. Все вошли в дом, и он рассказал им о том, как Бог ответил на их молитву. Петр знал, что опасность еще не миновала. Он простился с друзьями, попросив их: «Уведомите обо всем Иакова и остальных верующих». И Петр направился в другое место. Когда наступил день, в тюрьме встревожились. Куда делся Петр? Царь Ирод пришел в ярость, когда узнал, что пленник сбежал. Допросили тюремщиков, но они сами ничего не знали. Так, ничего и не узнав, Ирод приказал казнить всех стражников. Вскоре царь Ирод умер. После его смерти в Иерусалиме уже не было столь жестоких гонений на последователей Иисуса.

После гибели Стефана жить в Иерусалиме было опасно, и многие верующие покинули город. Они рассеялись по разным городам и странам. Одни возвратились в города, где жили прежде, другие пошли в соседние страны. И куда бы они ни шли, повсюду рассказывали о Иисусе, так что многие уверовали в Него. Те верующие, что бежали на север в Сирию, обосновались в большом городе Антиохия и, устроившись там, сразу же начали проповедовать, рассказывая об Иисусе иудеям и язычникам. Постепенно в этом городе стало много верующих в Господа. Когда до Иерусалима дошел слух о событиях в Антиохии, церковь направила туда Варнаву, которому для этого пришлось проделать немалый путь. Добравшись до города, Варнава первым делом встретился с верующими и был приятно поражен числом язычников, уверовавших в Иисуса Христа. Радостно приветствуя обратившихся, он призвал их от всего сердца служить Господу. Слушать проповеди Варнавы приходили все новые и новые люди – родственники, друзья и соседи уверовавших. Церковь в Антиохии росла так быстро, что вскоре Варнаве понадобились помощники. Он вспомнил, что для проповеди язычникам Бог призвал Савла, и что Савл находится сейчас в своем родном городе Тарсе, расположенном неподалеку от Антиохии. Варнава решил навестить Савла. Варнава и Савл были очень рады встрече. Варнаве не пришлось одному возвращаться в Антиохию, так как Савл пошел с ним. В течение целого года они вдвоем проповедовали Евангелие, укрепляя и ободряя верующих. Жители Антиохии заметили, что верующие отличаются от других людей. Верующие стремятся в своем поведении походить на Иисуса Христа. Впервые в Антиохии учеников Иисуса стали называть христианами. В те дни в церковь Антиохии пришли пророки из Иерусалима. И один из них предвозвестил, что по всей вселенной ожидается великий голод. Прошло некоторое время, и действительно началась засуха и сильный голод. До церкви Антиохии дошла весть, что верующие иудеи нуждаются и голодают. Христиане Антиохии сразу же решили помочь своим братьям. Каждый постарался дать все, что мог, а Варнаве и Савлу поручили доставить собранные пожертвования в Иерусалимскую церковь. Прибывшие в Иерусалим с пожертвованиями, Варнава и Савл остановились в доме Марии. Она была родственницей Варнавы. Когда пришло время возвращаться в Антиохию, они взяли с собой сына Марии, Иоанна Марка. Этот юноша желал трудиться для Господа и охотно присоединился к ним. Все вместе они отправились в путь. В

Церковь в Антиохии так возросла, что для служения в ней, помимо Савла и Варнавы, потребовалось еще несколько учителей. Учителя часто собирались для общей молитвы, прося Божьего благословения. Однажды во время их общей молитвы Святой Дух сказал им: «Отпустите Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И учителя поняли, что Богу угодно, чтобы Варнава и Савл отправились с проповедью Евангелия в дальние страны. Для христиан Антиохии было очень тяжело расставаться с Варнавой и Савлом, но они понимали, что Бог избрал их для особого служения. Прощание было очень теплым. После общей молитвы Варнава и Савл отправились в свое первое миссионерское путешествие. Вместе с ними отправился в путь племянник Варнавы, Иоанн Марк. Первую остановку они сделали на острове Кипр и проповедовали о Христе в городах Саламине и Пафе. В Пафе в то время римским наместником был Сергий Павел. Будучи человеком разумным, он позвал к себе пришельцев, ибо тоже захотел услышать Слово Божье. Миссионеры пришли, и наместник слушал их с большим интересом. При Сергии Павле находился маг и лжепророк. Он наблюдал за происходившим и понял, что наместник был близок к обращению в христианство. Боясь утратить свое влияние, он старался отвлечь внимание наместника и помешать ему слушать Божье Слово. Савл, которого с этого времени стали называть Павлом, заметил хитрые уловки мага и, исполнившись Святого Духа, взглянул на него в упор и воскликнул: «О, полный коварства, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? За то, что ты смущал людей и отвращал их от Бога, ты будешь слеп и не увидишь солнца». В то же мгновение тьма объяла этого человека. Он ослеп и стал беспомощно искать поводыря. Сергий Павел, увидев это, был удивлен и уверовал в Бога и в Сына Его Иисуса Христа. После этого миссионеры из Пафа отплыли на корабле в Пергию, в Памфилии. Здесь Иоанн Марк расстался с ними и возвратился домой в Иерусалим. Варнава и Савл продолжали свой путь и прибыли в город, называемый Антиохией Писидийской.

спасен от смерти. Судирман испытывал страх. Он сидел на маленькой скамеечке, которую сам смастерил из камыша и бамбука, и представлял себе, как рассердится его дядя Мадди. Однако ему не оставалось ничего другого, как все рассказать дяде. Прошло немного времени с тех пор, как он нашел ту маленькую книжечку. Она лежала недалеко от их дома на проезжей части дороги, когда он без всякой цели брел по улице. Он быстро нагнулся, поднял ее и, недолго думая, стал листать, прочитывая отдельные строки. Но то, что он прочитал, так захватило его, что он сунул книгу в карман брюк. Да, Судирман точно знал, что его дядя рассердится, если увидит эту книгу об Иисусе Христе. Ведь дядя ненавидит христиан и ненавидит Иисуса. Судирман и раньше слышал об Иисусе Христе. Как-то один проповедник говорил о нем на углу улицы. Это было в большом городе, где он посещал своего двоюродного брата. Брат очень обрадовался его приезду. Однажды вечером Судирман гулял по улицам города. Вдруг он услышал пение. Он остановился и прислушался. Христиане! Иисус Христос! Он плюнул и продолжил свой путь. Иногда в его памяти всплывало услышанное в тот вечер, и он начинал думать об этом. Что в этом Иисусе такого особенного? Но наступило время идти на речку, чтобы совершить вечернее омовение. Судирман проворно протиснулся через дыру в заборе и помчался вниз по ухабистой дороге к реке. Его дядя был уже здесь. Глаза его просияли, когда он увидел своего маленького племянника. Судирману не понадобилось много времени, чтобы раздеться, и вот он уже в прохладной, освежающей воде. Мадди протянул ему мыло. Намыливаясь, он слушал рассказ дяди о древних событиях и о цене на рис. Она снова поднялась, так что в будущем будет еще труднее прокормить семью. Последний раз, окунувшись в реке, они выбрались на берег и начали одеваться. Судирман поднял свои брюки. Из кармана выпала книжечка и оказалась на земле. Мадди нагнулся и поднял ее, чтобы подать племяннику. При этом он повернул ее и прочитал название на переплете. То, что он прочитал, сразу же вывело его из равновесия. Он сжал кулак и поднес его к лицу Судирмана. Сердце юноши бешено заколотилось, когда он увидел гнев на лице дяди. Он напряженно ждал, что тот скажет, и при этом мысленно молился. «Где ты это взял?» Мадди прямо-таки трясло от ярости. И прежде чем Судирман смог что-то ответить, дядя разорвал книгу на куски, бросил ее в реку и пошел прочь. Драгоценная книга! Как радовался Судирман, что нашел ее! Он мог читать в ней о том, о чем говорил тогда уличный миссионер. Он узнал, что его грехи могут быть прощены. Как это обрадовало его! Он молился Богу о прощении, от всего сердца верил, что на кресте Иисус Христос занял его место. И вот теперь книги нет. Судирман смотрел вслед своему дяде, как тот поднимался по тропинке, а затем поспешно последовал за ним, на ходу надевая рубашку. Он принял решение и знал, что теперь сделает. Это будет нелегко, но он должен сказать своему дяде, что стал христианином. Судирман бежал бегом, но когда он приблизился к дому дяди, шаги его замедлились. Собрав все свое мужество, он вошел в комнату. «Дядя!» — сказал он, глядя ему в лицо. «Я должен тебе сказать, что я стал последователем Господа Иисуса Христа». И, переведя дух, добавил. «Я знаю, что Иисус Христос умер за мои грехи и что Он вечно жив». Дядя Мадди вскочил на ноги и с яростью посмотрел на Судирмана. «Ты злой, неблагодарный племянник!» — закричал он. «Я взял тебя, когда умер твой отец, и никогда не ожидал услышать такие слова из твоих уст. Разве я тебе не говорил, что ненавижу христиан? Если я еще раз услышу от тебя что-нибудь подобное, я убью тебя». Судирман побледнел и с печалью отошел в сторону. Ему вспомнился стих из Библии, говорящий, что тот, кто любит Господа Иисуса Христа, становится новым человеком.
Судерман решил показать дяде эту перемену в своей жизни и поведении. Он понимал, что сам не смог бы совершить эту перемену в себе, что сделал это Господь Иисус Христос. Конечно, в то время мальчик не мог и представить, чего Бог ожидает от него, и с какими решениями ему придется столкнуться. Тайно он разыскал дом миссионера и рассказал ему свою историю, как он однажды услышал на углу улицы проповедника, как вскоре после того нашел книгу, рассказавшую ему о любви Бога, который отдал Иисуса Христа в жертву за грешников, и как, наконец, в его сердце поселилась радость, когда он поверил в Спасителя. Как счастлив был миссионер, наставляя Судермана в вере, читая вместе с ним Библию и объясняя ему стихи, которые ободряли юношу и помогали ему. Он видел, как со дня на день молодой человек возрастал в познании Бога, как он все больше понимал Библию и старался жить так, чтобы угодить Господу, который стал его учителем. Когда однажды вечером миссионер вместе с Судерманом пил кофе, он спросил: «А не думал ли ты, Судерман, о том, чтобы поступить в библейскую школу и впоследствии стать учителем Библии?» Миссионер радовался, видя духовный рост молодого человека, и все же он знал, что тот сможет лучше рассказать своему народу чудную весть об Иисусе, если получит духовное образование. Судерман просил Бога о руководстве, чтобы сделать правильный выбор. Он знал о возможных последствиях. Дядя угрожал убить его, если он когда-нибудь снова заговорит об Иисусе. Теперь ему предстояло решить, поступать в библейскую школу или нет. Долго размышлял Судерман об этом вопросе, молился, снова и снова спрашивая себя, как поступить. Часто ночью он лежал без сна, размышлял и молился. Однажды, когда он опять не мог уснуть, он взял в руки Новый Завет, подаренный ему миссионером, и прочитал следующие слова: «Возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Бог говорил с ним через этот стих, и Судерману стало ясно, что воля Божья была в том, чтобы он поступил в библейскую школу. Его решение было твердым. Но прежде всего он должен сказать об этом дяде. На следующее утро он оделся с дрожащими руками и трясущимися коленками, с сердцем, которое стучало в нем как молот, пошел к дяде. Когда Мади поднял глаза и увидел стоящего перед ним племянника, он спросил, что могло случиться. Судерман не мог выговорить ни слова и внутренне взывал к своему небесному отцу о помощи. Вскоре он почувствовал себя подкрепленным и храбро сказал: «Дядя, я иду в школу, чтобы изучать Библию и больше узнать о Христе». Дядя Мади заскрежетал зубами, сжал губы и посмотрел Судерману в глаза. Он был в ярости. Медленно его рука потянулась за спину. Судерман заметил его движение и понял, что дядя взял нож, который обычно использовал на поле при уборке риса или для того, чтобы срезать кокосовые листья. Судерман, казалось, прирос к земле. Его ноги вдруг отяжелели. Он был не в состоянии двинуться с места. Сердце наполнилось страхом. Он не мог даже повернуться, чтобы убежать. Не произнося ни слова, Мади занес руку с ножом над головой племянника, чтобы осуществить угрозу, которую однажды высказал вслух. Он обещал заколоть его, если тот еще раз упомянет имя Христа. В какое-то мгновение нож висел над юношей, готовый к удару. И тут Судерман почувствовал прилив сил. Он знал, что Господь с ним, даже если он умрет, то пойдет к своему любимому Спасителю. Но в тот момент, когда Мади держал нож, намереваясь нанести удар, случилось нечто из ряда вон выходящее. Это было совпадение событий, которое случается редко и для нас, людей, часто остается необъяснимым. Мади упал мертвым к ногам Судермана. Сердце, которое часто беспокоило его по ночам, вдруг перестало биться. И вот он лежит мертвый у ног своего племянника. Жизнь Судермана была спасена, однако он был опечален тем, что дядя Мади умер, не познав Иисуса. Это обстоятельство еще больше укрепило решение Судермана поступить в библейскую школу,
чтобы стать благовестником среди своего народа. Бог не забыл о Судермане. Он учится в библейской школе на Яве, готовясь идти по деревням, чтобы рассказывать их жителям об Иисусе.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иеремии. Сегодня мы обратимся к 16 главе, в которой Бог, исполняя свое обещание оберегать Иеремию, дает ему вполне конкретное повеление. Бог намерен помочь пророку жить в условиях, когда наказание Господне обрушится на жителей Иудеи. Послушайте, как начинается 16 глава. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли. Мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Бывают ситуации, когда лучше не производить детей на свет. Именно так и было во времена Вавилонского пленения. Но иногда мне кажется, что мы с вами тоже живем в такое время. И я глубоко сочувствую нынешним малышам. Я смотрю на собственного внука, и у меня слезы на глаза наворачиваются. Ведь он будет жить в страшное время глубокого морального разложения. Я молюсь за него, а также за всех его сверстников, и прошу Господа защитить их. Об этом много можно говорить, но разговорами здесь не поможешь. И поневоле приходится вслед за Богом признать, что бывают времена, когда детей действительно лучше не иметь. Но в 16 главе есть и светлая нотка. Я читаю вам стихи 14 и 15. «Посему вот приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». В этот мрачный момент иудейской истории Бог позволяет Иеремии заглянуть в светлое будущее. Его слова как свет по ту сторону темного туннеля. Интересно, что эта тема затронута всеми пророками. Никогда положение не было настолько мрачным, чтобы пророки не видели грядущего света. И чем темнее была ночь, тем ярче брезжил рассвет. Вот и в этих стихах Бог говорит, что еще настанет день, когда Он вернет свой народ из рабства в родную землю. Послушайте, что говорит Господь в 21 стихе. «Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь». Лично мне кажется, что Бог рано или поздно объяснит и нашей стране, что имя Его Господь. У меня возникает впечатление, что Америка не знает Бога. Когда же Он преподаст нам урок, это будет внушительное зрелище. Пророчество Иеремии продолжается и в 17 главе. «Народ согрешил, ему нет прощения». И в первых стихах этой главы мы читаем: «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах». Зло было повсюду, оно проникло даже в религию. Вот почему Бог проклинает жителей Иудеи. Читаю вам стих 5. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Эти слова всем нам следовало бы написать крупными буквами и повесить на стену. Иногда мы полагаемся на людей, иногда на политические партии.
Нам кажется, что люди могут решить все проблемы на свете. Но мы с вами прокляты, если верим в людей и забываем о Боге. В наше время тоже следует надеяться только на Бога. И если мы так поступим, мы благословенны. Послушайте, что говорят следующие 7 и 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестанет приносить плод». Здесь высказывается та же самая мысль, что и в первом псалме. Помните, что написано о блаженном человеке во 2 и 3 стихах? «В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Обратите внимание на следующие слова, стих 9 и 10. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Друзья мои, у меня и у вас лукавые, испорченные сердца. К сожалению, у нас у всех такие проблемы с сердцем, и только Бог может что-либо сделать в этой ситуации. Современные врачи способны сделать пересадку сердца. А Бог может сделать нечто несравненно лучшее в плане духовном. Когда мы приходим к Нему, Он дает нам новую жизнь. Мы рождаемся свыше, и наша природа обновляется. Иногда в наших церквях людей призывают отдать свое сердце Господу. Но я хотел бы вас спросить, что же будет делать Бог с этими грязными, лукавыми сердцами? Они ему не нужны. Человеческие сердца испорчены, но Бог способен все исправить, ибо Он великий врач. И завершить чтение 16 главы я хотел бы чудесным 12 стихом, где сказано: «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Вот где надежда людская. Сердца человеческие лукавы, грязны, злобны, но есть для нас место освящения. Престол славы, возвышенный от начала, это место освящения нашего. Святилище — это не только место поклонения, это безопасное и мирное место. Бог не только дал своему народу города-убежища, в которых люди могли найти защиту. Он дает убежище и нашим сердцам. Друзья мои, мы живем в трудные времена. По улицам городов опасно ходить. Даже в своем собственном доме мы не ощущаем себя в безопасности. Ведь на дом может обрушиться бомба, запущенная на другом континенте. Что нам делать, чтобы обрести покой? Есть место, куда мы можем обратиться, и туда нас приглашает Бог. Послушайте, что говорится в 10 главе послания к евреям, стихи с 19 по 22. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою». Вот куда призывает нас Господь, и в этом убежище мы будем в полной безопасности. А теперь мы отправимся вместе с Иеремией в дом горшечника. Когда люди погрязли во грехе и ожесточились, им трудно было воспринимать Слово Божье. Поэтому Бог дает народу иудеи наглядный урок. Послушайте 1-6 стихов 18 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа: „Встань и сойди в дом горшечника,
«И там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» — говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Однажды воскресным вечером я позвал на проповедь одного нашего радиослушателя, гончара. Он принес с собой гончарное колесо, приводившееся в действие ножной педалью и глину. Пока я говорил, он работал, изготовляя сосуд. Я сделал это для наглядности, но ни разу потом не повторял этого простого эксперимента, потому что во время проповеди люди смотрели на гончара, а меня никто не слушал. За много лет до этого, когда я учился в семинарии, однажды возвращался в Даллас из своего дома в Теннесси, я проезжал мимо большого горшечного завода в штате Арканзас. Со мной было еще несколько молодых людей. Времени у нас было достаточно, так что мы решили посетить производство. Меня поразили тогда две вещи, которые я не смог забыть. Во-первых, там была громадная яма с грязью. Я такой большой ямы никогда не видел. Гладкая, гадкая, бесформенная, совершенно непривлекательная. И еще там был выставочный зал, полный превосходных красивых сосудов. Внутри завода мы увидели множество горшечников за работой. Они стояли, склонившись над кругами, приводимыми в движение с помощью электричества. Им даже не надо было вертеть ногой педаль, поэтому они все свое внимание уделяли беспомощному, безнадежному, уродливому веществу — глине и преображали его в произведение искусства. Контраст между страшной, грязной ямой и чудесными сосудами был велик. И все это сделали горшечники. Вот в такое место Бог и отвел Иеремию, и с его помощью прочитал народу очень простую и наглядную проповедь. Нетрудно понять значение этой маленькой притчи, которую рассказывает нам Иеремия. Даже ребенку ясно, кто в данном случае горшечник, а кто глина. Но чтобы не возникало никаких сомнений, Бог сам объясняет нам все это. Бог — горшечник, а Израиль — глина. Однако притча Бога, конечно же, распространяется на все человечество в целом, и она применима каждому отдельному человеку. В частности, если вы позволите мне такое сравнение, вы тоже глина на круге горшечника. Что бы вы ни говорили и что бы вы ни думали, вы глина, как и все остальные люди, раньше жившие или живущие на земле сейчас. Образ горшечника и глины присутствует и в Новом Завете. Апостол Павел в послании к римлянам использует то же самое сравнение. Послушайте 21 стих 9 главы этого послания. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» А вот что апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею, глава 2, стих 21. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Так что Бог, как видите, часто использовал это сравнение в своем слове. Но обратите внимание, что делает горшечник. Он придает форму глине, которую мнет руками. Глина должна принять определенную форму. Она может оказаться слишком жесткой или слишком мягкой, тогда горшечник отбрасывает ее, а потом использует уже для другого сосуда. Рассматривая этот текст из книги Иеремии, я хотел бы обратить ваше внимание на два момента — могущество горшечника и характер глины. Подобно горшечнику, Бог взял в руки глину и сделал человека, его физическое тело.
Вспомните книгу Бытие, глава 2, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог — великий горшечник. Давайте же вместе с Иеремией отправимся в дом горшечника и посмотрим, как он работает. У него старинный гончарный круг, который он вращает. Руками же он при этом творчески работает над глиной, придает ей форму, превращая ее в произведение искусства. Обратите внимание на первый принцип. Бог — всемогущий владыка. Власть горшечника над глиной абсолютна и неограничена. Никто не станет останавливать его, оспаривать его права. Глина не может сопротивляться, не может сказать ему «нет», не может расспрашивать о его планах. Глина не может возражать. В детстве мне рассказывали сказки, в которых глиняные фигурки иногда разговаривали. Но в жизни глина молчит. Я вспоминаю одну историю о мальчике, который играл на глинистом берегу ручья. Он попытался сделать из глины человеческую фигурку. Работа шла хорошо, но тут его позвала мама. Они должны были поехать в город, и мама хотела взять его с собой. Ему хотелось остаться, но мама настаивала. К этому моменту глиняный человечек был уже почти готов. Не хватало только одной руки. Мальчик послушался и поехал в город с папой и мамой. Там им встретился однорукий. Ребенок некоторое время удивленно смотрел на него, потом подошел и спросил: «Почему ты ушел? Я же тебя еще не доделал». «Глина на гончарном круге не может встать и уйти. Она не может разговаривать, она вообще ничего не может. Ей позволено только подчиняться рукам горшечника». Не существует более наглядного примера, показывающего, насколько велика власть Бога. Человек — это глина на гончарном круге, а Бог — горшечник. Подумайте об этом. Наше поколение об этом не думает, потому что сегодня мы верим в права человека, мы много говорим о свободе. Все на ней настаивают. Всем хочется свободы протестовать, свободы делать, что хочешь. Но мы забыли о правах Бога. Сегодня люди позволяют гангстерам и рэкетирам по несколько раз просить помилования, потому что уважают их права. Но власть Бога неоспорима. Он всегда будет сильнее нас. Он способен придавать вселенной такую форму, какую пожелает. Он способен переделать эту маленькую землю, на которой мы живем. И, друзья мои, мы отдельные люди, всего лишь глина в его руках. Он может делать с нами все, что хочет, ни перед кем не держа отчет. У него нет совета директоров. Он не отчитывается перед избирателями. Он абсолютный диктатор. Он Бог. И мы с вами живем во Вселенной, которая существует потому, что так угодно Ему. Бунт какого-нибудь маленького человечка против Бога — это даже не буря в стакане воды, а еще меньше, ведь наша земля очень мала. Мы видим это хотя бы по фотографиям, сделанным с Луны. Она лишь маленькая песчинка в космическом пространстве. А Бог правит всей великой вселенной со своего небесного престола. В Писании совершенно определенно говорится о власти Бога. Послушайте отрывок из послания к Римлянам, глава 9, стихи с 19 по 21. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» В связи с этими стихами известный комментатор Библии Бенгель писал: «Иудеи считали, что Бог в любом случае их примет.
а язычников не примет никогда». А доктор Ланге, немецкий богослов, отозвался на них так: «Человек старается обожествить себя, настаивая на своих правах. И тогда Бог предстает перед ним во всем величии, потому что человек — ничто, как глина в руках гашешника». О том же говорил и Павел, выступая против горделивого фарисейства иудеев. «Итак, Бог обладает абсолютной властью, и бездонная пропасть пролегает между могуществом Бога и характером глины. Но здесь вы наверняка скажете, как этот проповедник все усложняет. Неужели у глины есть характер? Ведь глина бесформенна, безжизненна, инертна, бесполезна. Да, глина сама по себе ни на что не способна и некрасива. Автор 102-го псалма в стихе 14 напоминает нам, что все мы персть, то есть прах, пыль. Доктор Джордж Жилл на своих занятиях по Библии бывало говорил: «Бог помнит, что мы прах, но человек иногда забывает об этом и полагается на себя. А когда прах полагается на себя, он становится грязью. Иногда мы забываем об этом, но Бог помнит, что мы прах. Я смотрю на глину в руках горшечника. У глины нет желаний, у нее нет прав, она ничего не может сделать. Она беспомощна, ее положение безнадежно. Сделать из нее нечто ценное может только Бог. Даже свой характер глина приобретает от Бога. По милости Божией из глины может получиться великолепный сосуд». И апостол Павел не раз проводил такую мысль в Новом Завете. Но об этом мы с вами поговорим в нашей следующей беседе. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.